Засвятишего Саисхорхерея и заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за весь пред